0: ты можешь извиниться.
1: Так звучит радио Накопило. Так звучит радио Накопило. И так звучит радио Накопило.